Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

остаешься ты. А пока тебе не скрещу на груди персты, о проклятие, у тебя

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Двое граждан Латвии проникли на военную базу ВВС Британии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года проникновении на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству. Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по двум адресам в городе Питерборо.
3: Про погоду.
2: Сегодня во второй половине дня ветер на Курзамском морском побережье временами будет усиливаться до 25-29 метров в секунду, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, то есть погода будет опасной. Для остальной территории пока оставлено желтое предупреждение. Сегодня с 16 часов до 20 часов порывы западного северо-западного ветра на морском побережье усилятся до 25-29 метров в секунду, прогнозируется центр, но предупреждает, что время и территория оранжевого предупреждения могут быть пересмотрены, учитывая актуальную информацию. Центр призывает готовиться к очень сильному ветру, из-за которого будут ломаться ветви деревьев, могут падать целые деревья. Ветер может нанести ущерб инфраструктуре и затруднить условия движения. Возможны перебои в электроснабжении. Волны при таком шторме могут угрожать прибрежной инфраструктуре, подмывать берега, затоплять низменные участки. Очень сильный ветер помешает мероприятиям на открытом воздухе. Некоторые запланированные мероприятия могут быть отменены. Температура воздуха в течение сегодняшнего дня от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное, западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
4: Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, сеньоры и сеньориты, большой привет всем. Я приветствую вас на волне Авторадио Латвии в проекте «Доброе утро». Меня зовут Кирилл Низовцев, и мы готовы начинать этот выпуск. Сегодня пятница, сегодня 9 октября. Вы знаете, я приветствую всех без исключения друзей, ну и, наверное, врагов тоже, хотя все-таки хочу надеяться, что врагов у меня либо совсем нет, либо, если есть, то очень мало. Но, вы знаете, иногда все-таки в обратном убеждении. Враги есть. Но, во всяком случае, какие-то люди считают, что я для них враг. Ну и вообще, есть люди, которые любят создавать конфликты и вот живут именно этим. Им это по кайфу, как говорится. Я считаю, что не надо тратить на них время. Нужно тратить время на любовь, на детей и, конечно, на саморазвитие и самореализацию. И, конечно, нужно оставить след какой-то в этой жизни, я считаю так. Давайте начинать новый день. Сегодня Всемирный день почты, Всемирный день яйца, друзья мои. День заплесневелого сыра, это что-то для богатых. День нанотехнологий, день любопытных событий, день отражений в лужах, день гвоздестояния, день кекса. Но это не то, что вы подумали. Реально, день кекса, за жизнь кекс называется. Это прям вот кондитерское изделие.

0: из последних новостей.
1: В Латвии растет как число новых предприятий, так и готовность людей заниматься предпринимательской деятельностью. За год доля потенциальных и начинающих предпринимателей в стране увеличилась с 17,8% до 24,4%, свидетельствует результаты опроса, проведенного одним из банков Латвии. Примерно каждый 20-й опрошенный уже зарегистрировал собственное предприятие, а 20% в настоящее время рассматривают возможность открытия своего бизнеса или ищут подходящую бизнес-идею. Рост предпринимательского потенциала, выявленный в ходе опроса, подтверждается и статистикой. Согласно данным Люрсофт и регистра предприятий, в 2025 году в Латвии было зарегистрировано рекордное за последние 6 лет количество новых компаний. Положительная тенденция сохраняется и в этом году. За первое полугодие число зарегистрированных предприятий оказалось на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Опрос показывает, что предпринимательские настроения улучшаются во всех странах Балтии, однако наиболее выражена эта тенденция именно в Латвии. Если в Латвии доля потенциальных и начинающих предпринимателей за год выросла на 6,6%, то в Эстонии прирост составил всего 2,7%, а в Литве активность осталась на уровне предыдущего года. Будущие предприниматели представлены в самых разных группах населения. Примерно

0: Каждый третий житель в возрасте от 18 до 39 лет выразил готовность развивать собственную бизнес-идею или регистрировать предприятие в ближайшие 1-3 года. Наибольшая активность наблюдается среди людей, ищущих работу, 36%, и жителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 29%. При этом об открытии собственного дела все чаще задумываются также квалифицированные специалисты, 27%, и студенты, а это 25%. Ну, в общем, да. Что сказать, устроены так люди. Ну, вы знаете, очень здорово, что люди стремятся к чему-то, что-то придумывают. Очень сложно, на самом деле, выбиться куда-то. И вообще очень сложно понять, как мне кажется, что ты можешь реализовать какую-то идею. Идея-то, возможно, она есть у многих. Но вот как-то решиться, начать реализовывать ее, наверное, могут лишь единицы. И это логично, это правда, потому что большинство людей, конечно, привыкли к тому и, в общем-то, рождены, наверное, с этим, что они работают на того, кто все-таки умеет создавать компании, кто умеет управлять персоналом и давать задания, давать ЦУ. А вот чтобы руководить и чтобы что-то создавать, это могут лишь действительно буквально там какие-то небольшое количество населения, небольшой процент. Я хочу, в общем-то, конечно, пожелать, чтобы, если у вас есть идея, вы ее обязательно начинали реализовывать. Наверняка есть какие-то, социальные какие-то пособия, какие-то, гранты для предпринимателей начинающих, которые могут, в общем-то, как-то оценить государственные сотрудники, служащие ваши стартапы и помочь вам финансово. Но вообще, тоже, знаете, как жить и надеяться на кого-то, на государство, это тоже, наверное, глупо и странно. Поэтому, если уж вы придумали создавать свою компанию, наверное, создавать нужно ее все-таки, опираясь на свои собственные средства, либо, может быть, максимум это взять кредит в банке или занять в долг у родственников или друзей. Сам знаю, начинал свое дело много-много лет назад. Я не говорю сейчас про радио. И вы знаете, наверное, было не так сложно. Тоже, кстати, первые деньги занял у знакомого, а потом отдал, и как-то пошло-поехало дело. Бывает, что сложно, в бизнесе. Правда, бывает, что сложно. Но иду дальше, не боясь, потерять все, потому что, если не делать ничего, так ничего и в карман не упадет, понимаете? А так хотя бы есть шанс, что ты не прогоришь, а заработаешь. Поэтому, друзья мои, я хочу пожелать, чтобы у вас было свое любимое дело, свое ремесло, которым вы горите. И если вы горите, если вы действительно с энергией относитесь, как мне кажется, это тоже очень важно. Многие скажут, что это глупо, но я скажу нет. Если у вас есть энергия такая настоящая, если вы в активе таком и уверены в том, что все выгорит, то обязательно все случится, обязательно вы станете настоящим предпринимателем. Вот. Молодцы ребята, латвийцы, что не сидят на месте и что хотят развиваться так, как говорится, держать. Руководитель, собственник Авторадио Латвия точно бы это оценил, потому что сам является человеком, который любит какие-то идеи, стартапы притворять в жизни. И это очень прекрасно. Мы продолжаем, друзья мои. Всем успехов финансовых, в том числе. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: если ты со мной.
1: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу сервис.
5: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой. Авторадио.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Ваша коммуникативность может привлечь внимание окружающих. Это откроет новые возможности для общения и наладит некоторые деловые связи. Поэтому не стесняйтесь быть такими, какими вы являетесь, тельцы. Вы почувствуете финансовую стабильность, у вас появится желание работать еще больше, но не забывайте также уделять время семье или любимому человеку. Они скучают по вам и нуждаются во внимании. У вас будет много энергии, я говорю сейчас про близнецов. Для творческих начинаний и самовыражения ваши идеи могут понравиться руководству или партнерам, поэтому вперед, смело заявляйте о себе и воплощайте задуманные раки. Вы будете стремиться создать гармонию и уют в своем доме, отложите несрочные дела, делайте то, что принесет вам удовольствие, а после этого у вас будет еще больше сил и энергии. Львы, у вас появятся новые возможности для карьерного роста, ваши успехи оценят по достоинству, поэтому вы получите вознаграждение или повышение. Лидерские качества помогут вам справиться со всеми вызовами. Девы, не забывайте, что никто не идеален, ошибки – это часть прогресса, поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Со временем вы все сможете сделать на высшем уровне, поэтому не спешите. Весы. Ожидайте интересных встреч и знакомств, которые принесут в вашу жизнь новые впечатления. Этот день будет полон знаками, поэтому не реагируйте. Ни на что, а только на знаки. Интуиция приведет вас к неожиданным решениям. Скорпионы. Вы почувствуете эмоциональное выгорание, но не позволяйте себе падать духом. Лучше остановитесь и отдохните от всех проблем, а потом с новыми силами двигайтесь дальше. Стрельцы. Вы будете стремиться к развитию и новым знаниям, поэтому стоит записаться на мастер-класс или начать изучение иностранных языков. Любая активность пригодится вам в будущем. Козероги, сфокусируйте внимание на карьере. Есть риск, что коллеги могут быть недовольны вашей работой, захотят вас подставить, поэтому будьте осторожными, не позволяйте себе ошибок. Водолеи, благоприятный день для встречи с теми, кого вы давно не видели. Запланируйте время с друзьями или приготовьте вкусный ужин и позовите их в гости. Вы останетесь довольны. И, наконец, рыбы, обратите внимание на свое внутреннее состояние. Если чувствуете себя плохо, стоит обратиться к врачам. Здоровье – это залог вашего успеха и достижения новых вершин. Поэтому не медлите. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
7: На carsbaltic.com.
6: А квартиру?
7: Тоже.
6: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
7: Все на carsbaltic.com.
6: И сколько стоит разместить объявление?
7: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
8: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
9: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билетсервис.
10: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
11: Я пью до дна за тех, кто в море.
12: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте билетсервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
13: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: время.
1: Друзья, сегодня в рубрике «То время» поговорим про создание сливочного масла. Достаточно широко его использовали уже в 5-м столетии в Ирландии. В России и Италии его стали употреблять с 9 века, а норвежские мореплаватели в 8 веке, отправляясь путешествовать, брали с собой масло в бочонках. Различные документы, дошедшие до нас, свидетельствуют о употреблении масла в России. Например, о том, сколько стоил горшок сливочного масла, стало известно из договора 1270 года между Великим Новгородом и немецкими торговцами. Из летописи известно также, что купцы из Антверпена и Амстердама покупали этот продукт у монахов из Печенежского монастыря, а те, в свою очередь, приобретали его у крестьян, живущих в соседних деревнях. Масло делали, взбивая сливки, сметану и парное молоко. Его также получали из сливок и сметаны, переплавленных в русской печи. Поскольку свежим маслом оставалось недолго, так как в то время люди не умели хранить его правильно, то подпортившийся продукт вновь перетапливали, после чего промывали. В других странах топленому маслу дали название «русское масло». История создания знаменитого вологодского масла напрямую связана с именем известного сыродела Николая Верещагина. При посещении одной из выставок Парижа он, пробуя представленное там нормандское масло, обратил внимание на его аромат и приятный вкус. Так как масло ему очень понравилось, он решил, не покидая Парижа, приступить к созданию такого же. Для приготовления использовал сливки, доведя их почти до кипения. Продукт его изготовления оказался вкуснее нормандского. Это масло, отличающееся тонким ароматом свежекипяченого молока и едва заметным ореховым привкусом, было просто невозможно перепутать с другим. Верещагин назвал его парижским. Французы, импортировавшие масло из России, дали ему название петербургское. Не так давно, около 60 лет назад, масло дали название вологодское. Кстати, при долгом хранении оригинальный ореховый привкус масла теряется. Производители в России делали соленое масло, также его получали путем добавления в сливочное масло соли, около 1,5%. В таком продукте содержится не менее 80% молочного жира, и оно подлежит долгому хранению. Промышленное изготовление сливочного масла в России, например, началось в 19 веке. Маслобойное дело начало развиваться очень бурно, так что в конце 19 столетия число маслодельных заводов приблизилось к цифре 700. Большая часть масла шла на экспорт в другие страны. Но вот слава богу, что Латвия производит масло сама. Друзья мои, в Латвии очень вкусное, кстати говоря, масло. Советую не экономить и покупать то, которое действительно устраивает вас, и не считать вот эти там разницы в несколько десятков центов. Ну и еще, кстати, есть один факт. Сибирь особенно отличалась активным маслоделием. В 1900 году оттуда экспортировали, внимание, 1 миллион 783 тысячи пудов масла. Почти все молоко, которое поступало на молочные предприятия, уходило на производство масла. Около 98% этого самого молока. Вот такие интересные истории, исторические факты про масло для вас, друзья. Доброе утро.
0: То время.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь, по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
0: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
2: Более 30 лет они покоряют

0: превью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис ЛВ.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
6: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
7: Boris Brejcha, Latvia, 23. Oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: последних новостей.
1: Вот давайте такую еще короткую новость расскажу вам. В 2025 году 16% жителей Латвии не могли позволить себе регулярно участвовать в досуговых мероприятиях, требующих расходов. Это заметно выше среднего показателя по Евросоюзу, который составил 12% примерно. Значит, различия между странами есть значительные. Самая низкая доля жителей, которые не могли позволить себе регулярный платный досуг, в 2025 году была зафиксирована в Хорватии 3,9%, самая высокая в Греции 27,3%. Но говорят, что в Греции вообще-то творится ужас. Недавно, значит, видел пост про то, как выглядят Афины, и люди пишут, что это просто отвратительно, что это просто разруха, это просто, я не знаю, что-то с чем-то. Как в худших домах. Ну, я не знаю, правда это или нет, я там не был, честно говоря, по-моему, ни разу даже. И сказать нечего, и, честно говоря, не тянет после этого поста так точно. Значит, при этом по возможности позволить себе полноценное питание. Ситуация в Латвии несколько лучше, чем в ЕС. В 25-м году 7,9% жителей Латвии не могли позволить себе через день есть мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу. В среднем по ЕС таких жителей было 8,5%. Самый низкий показатель зарегистрирован на Кипре. 1,2%. Самый высокий в Румынии 18,1%. Помню, что на Кипре, вот в Лимассоле в частности, был какой-то рыбный ресторан, совсем недорогой. И там был потрясающе вкусный рыбный суп. Господи, как это было вкусно. Стоило, по-моему, всего 3 евро. И плюс там были очень вкусные всякие разные рыбные закуски. И тоже, я помню, приходили туда, когда были один раз в Лимассоле и кайфовали. Сейчас там кайфует Алла Борисовна Пугачева со своим супругом. Не знаю, заходит она в этот ресторан или нет, но недавно видел, что какой-то парень молодой из Москвы прилетел специально на встречу с ней, нашел ее и говорил, что у него день рождения в этот день. Она же пригласила его в ресторан, они посидели, пообщались, и она ему, естественно, дала автограф, сфотографировались. В общем, провели время. Вот такой подарок, я считаю, прекрасный на день рождения. А еще меньше жителей Латвии, это я продолжаю, испытывали финансовые трудности с оплатой домашнего интернета в 2025 году. 1,5% населения страны не могли позволить себе подключение к интернету дома для личного пользования. Шок. Шокс, друзья мои. Это ниже среднего показателя по ЕС, там он 2%. Еще больше шокс. Шокс в квадрате. Среди стран Евросоюза лучше всего ситуация была в Финляндии, где показатель составлял всего 0,1%. Хуже всего в Румынии, где он достиг 6,2%. Но про Румынию поверю. Но вообще, вы знаете, вот хотел вам тоже сказать, вчера случайно волею судеб попал на агентскалский рынок. Давно, кстати, хотел попасть, где-то видел тоже пост про рынок. Ну, я был там много раз, естественно, вот, но не был давно. Зашел, удивился, приятно. Огромное количество, конечно, продукции, огромное количество деликатесов всяких разных. Очень много кондитерских каких-то открытых, значит, там и тортики продают, и булочки продают, и люди сидят, кайфуют, пьют кофе с этими булочками прямо там на месте. Слушайте, как все это здорово, как все это меня, честно говоря, так впечатлило, а я сейчас на диете сижу, это все мне нельзя, и впечатлило меня это, конечно, еще больше по этой причине. Но что я хочу сказать, все-таки огромное количество людей проводит время в кафе. Вчера же опять я по Юрмале ходил и зашел, значит, взять кофе в одну кафешечку недалеко от моря, в которой я давно тоже не был, потому что там достаточно высокие цены, и как бы я там ничего для себя, честно говоря, не нахожу, но народ там всегда тусовался активно. И вы знаете, народ продолжает там тусоваться активно, несмотря на цены, и все им нравится. Делаем вывод, деньги у людей есть. Понятно, что не у всей страны, но у многих есть, и они готовы их тратить на рестораны. Это 100%. Вообще такая тема, люди готовы тратить почему-то деньги на рестораны, даже если они и последние. А я вот, наоборот, жалею, потому что я считаю, что можно поесть вкусно и дома, а деньги потратить лучше на что-то более приятное, например, на обновление интерьера, например, на путешествие, например, на покупку, не знаю, там, нового транспорта, автомобиля, ну и так далее, и тому подобное, одежды. Вы понимаете, о чем я говорю, надеюсь. А многие почему-то тратят на еду в ресторанах, еще оставляют чаевые, еще говорят про тех, кто не оставляет чаевые. Ах, какие вы негодяи, почему не оставляете чаевые? У меня у ребенка, значит, в школе была тема по поводу чаевых. Он сказал, что папа не оставляет. Вот. Но я действительно не оставляю, считаю это глупостью. Вот. И учитель его захейтил и сказала, что как нехорошо, вот я всегда оставляю чаевые, и все должны оставлять, потому что это правильно. Но это личное мнение учителя. Ну, в общем-то, как бы делаем вывод, учитель не совсем учитель, потому что навязывать свое мнение детям это тоже не совсем по-педагогически, как мне кажется. Друзья мои, все сказал. Я пожелаю вам, конечно, того досуга, который вы хотите. Многие не ходят на концерты, на мероприятия какие-то, посещают там дни городов бесплатные, площадки. Тоже как бы как вариант. такое возможно. Вот. Я еще раз пожелаю вам того досуга, который вы хотите получить. Может быть, это рестораны, может быть, это аквапарки, может быть, это опера, я не знаю, кино, что угодно. Главное, чтобы вам от этого было хорошо. Но чем больше, конечно, каких-то развивающих видов досуга, тем лучше, я считаю. Так вот, из маленькой новости, какая у нас большая, почти 6-минутная новость получилась. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сегодня оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Из-за прогнозируемого сильного ветра в пятницу 9 октября оператор распределительной системы Sadalis Tickles будет работать в режиме повышенной оперативной готовности для устранения повреждений. Компания призывает жителей своевременно зарядить мобильные телефоны и смарт-устройства, а также заботиться о личной безопасности вблизи линии электропередачи и электроустановок. Несколько сотен электромонтеров по всей Латвии готовы работать в усиленном режиме, в том числе ночью, чтобы оперативно устранять повреждения в электросети. Жителей просят не приближаться к воздушным линиям электропередачи, если видны повреждения или затопленные электроустановки, и немедленно сообщать об опасных ситуациях по единому номеру экстренной помощи 112 или по телефону 8404. Если пропало электричество, рекомендуется сначала проверить электрические предохранители, так называемые пробки. Новейшая информация о зарегистрированных повреждениях будет доступна на цифровой карте отключений на сайте sadalistickles.lv. Жители призывают сообщать о незарегистрированных повреждениях или дефектах в разделе «Сообщить о повреждении». На сайте можно добавить и координаты объекта.
0: Про Ригу.
2: Сегодня во второй половине дня в Риге ожидается сильный ветер, который может не стихнуть до утра субботы. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок в парках, посещения детских площадок, кладбищ, зон отдыха. По прогнозам синоптиков, с 14 до 18 часов порывы западного северо-западного ветра в столице могут достигать 20-22 метров в секунду. Сначала ветер усилится на западе Курземе, затем в других районах Латвии. Главная опасность во время бури – падающие деревья и крупные ветки. Жителям советуют избегать мест, где много деревьев, и без необходимости не выходить на улицу. Городские службы совместно с пожарными и спасателями будут убирать поваленные деревья, расчищать дороги и дорожки в парках, а также устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта. Если упавшее дерево или другие последствия непогоды угрожают жизни и здоровью людей, повреждают коммуникации или мешают движению общественного транспорта, необходимо звонить по номеру 112. Если дерево сломалось или упало на частной территории, перед его распиливанием необходимо сфотографировать его как минимум с трех разных ракурсов и сообщить о происшествии в департамент городского развития, приложив фотографии. Если на частный участок упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборку организует самоуправление. Сообщить о таком случае можно по телефону 1201.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западно-юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Второй час программы «Доброе утро». Здравствуйте вам, я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Сегодня 9 октября, пятница. И сегодня народный праздник под названием Иван Богослов. В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. Люди искусства в этот день возносят ему молитвы с просьбой не лишать их вдохновения. Почитаем Иоанна и путешественниками, а церковь называет его божьим странником. Ему принято молиться при дальней дороге. И не только. Если человека в пути застала ночь или местность безлюдна, ему следует попросить защиту Богослова, тот убережет от нечистой силы, живущей по обочинам дорог и запугивающей на перекрестках. Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца. Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, зима не за горами. Но если снег выпал, зима уже пришла, друзья мои. Какая-то глупость, честно говоря. Значит, теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь. Вот в это верю. Значит, внезапный ветер средь затишья скоро будут осадки. А внезапный ветер сегодня ожидается. Сегодня ураган. И еще одна примета. На закате неба окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет. Погода будет хорошей. Ну, это вряд ли. Сегодня, по прогнозам синоптиков, погода крайне плохая. И, в общем-то, будет буря. И, в общем-то, буря достаточно серьезная. Но особенно следует переживать, паниковать, может быть, даже немножко. Ну, конечно, не стоит паниковать, но что-то типа того. Я всегда за честное, так сказать, дело. За честную информацию тем, кто живет где-то возле побережья, то есть в районе Рижского залива, в районе моря, там, говорят, будут самые-самые сильные ветра. Хотя скорость 25-27 метров в секунду, может быть, это не так и сильно. Но, в общем, как говорится, прорвемся, переживем и это. До 10 утра, то есть вместе с вами, мы продолжаем нашу программу «Пятница, 9 октября». Доброе утро, поехали! Поехали!

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Ваша коммуникативность может привлечь внимание окружающих. Это откроет новые возможности для общения и наладит некоторые деловые связи. Поэтому не стесняйтесь быть такими, какими вы являетесь. Тельцы. Вы почувствуете финансовую стабильность, у вас появится желание работать еще больше, но не забывайте также уделять время семье или любимому человеку. Они скучают по вам и нуждаются во внимании. У вас будет много энергии, я говорю сейчас про близнецов. Для творческих начинаний и самовыражений ваши идеи могут понравиться руководству или партнерам, поэтому вперед, смело заявляйте о себе и воплощайте задуманные раки. Вы будете стремиться создать гармонию и уют в своем доме, отложите несрочные дела, делайте то, что принесет вам удовольствие. После этого у вас будет еще больше сил и энергии. Львы, у вас появятся новые возможности для карьерного роста, ваши успехи оценят по достоинству, поэтому вы получите вознаграждение или повышение. Лидерские качества помогут вам справиться со всеми вызовами. Девы, не забывайте, что никто не идеален, ошибки – это часть прогресса, поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Со временем вы все сможете сделать на высшем уровне, поэтому не спешите. Весы. Ожидайте интересных встреч и знакомств, которые принесут в вашу жизнь новые впечатления. Этот день будет полон знаками, поэтому не реагируйте. Ни на что, а только на знаки. Интуиция приведет вас к неожиданным решениям. Скорпионы. Вы почувствуете эмоциональное выгорание, но не позволяйте себе падать духом. Лучше остановитесь и отдохните от всех проблем, а потом с новыми силами двигайтесь дальше. Стрельцы. Вы будете стремиться к развитию и новым знаниям, поэтому стоит записаться на мастер-класс или начать изучение иностранных языков. Любая активность пригодится вам в будущем. Козероги, сфокусируйте внимание на карьере. Есть риск, что коллеги могут быть недовольны вашей работой, захотят вас подставить, поэтому будьте осторожными, не позволяйте себе ошибок. Водолеи, благоприятный день для встреч с теми, кого вы давно не видели. Запланируйте время с друзьями или приготовьте вкусный ужин и позовите их в гости. Вы останетесь довольны. И, наконец, рыбы, обратите внимание на свое внутреннее состояние. Если чувствуете себя плохо, стоит обратиться к врачам. Здоровье – это залог вашего успеха и достижения новых вершин. Поэтому не медлите. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.

0: Автомонитор.
1: Вчера весь день, в том числе и на нашем радио, в сводке погоды звучало предупреждение о надвигающейся осенней буре. В пятницу утром к Латвии с запада приблизился активный циклон. Буря достигнет максимальной силы сегодня во второй половине дня и вечером, когда скорость ветра в порывах будет от 16 до 21 метра в секунду. Синоптики считают, что по интенсивности эта буря не сравнится с той, которая прошла через Латвию 22 и 23 августа и причинила значительный ущерб. Однако для наших водителей дождь – это уже проблема. Посмотрим, как это все отразится на трафике. На мониторе пока 4 балла, 29 заторов, средняя скорость движения в черте города – 24 км в час. Трафик вполне активный, главное, в условиях недостаточной видимости и осадков своевременно подавать световые сигналы, проще говоря, вовремя включать поворотники и держать дистанцию. Что касается пробок, нет пока превышающих 20 минут. На общем фоне выделяются Даугавгривас, Густава-Земгала-Гатва со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита. Друзья мои, если на вашем пути встретится то, что мешает движению, будь то ограничение или ДТП, дайте знать в автомонитор по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и легкой пятницы.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А и в интернете milbaza.lv.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: последних новостей.
1: В Латвии растет как число новых предприятий, так и готовность людей заниматься предпринимательской деятельностью. За год доля потенциальных и начинающих предпринимателей в стране увеличилась с 17,8% до 24,4%, свидетельствует результаты опроса, проведенного одним из банков Латвии. Примерно каждый 20-й опрошенный уже зарегистрировал собственное предприятие, а 20% в настоящее время рассматривают возможность открытия своего бизнеса или ищут подходящую бизнес-идею. Рост предпринимательского потенциала, выявленный в ходе опроса, подтверждается и статистикой. Согласно данным Люрсофт и регистра предприятий, в 2025 году в Латвии было зарегистрировано рекордное за последние 6 лет количество новых компаний. Положительная тенденция сохраняется и в этом году. За первое полугодие число зарегистрированных предприятий оказалось на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Опрос показывает, что предпринимательские настроения улучшаются во всех странах Балтии, однако наиболее выражена эта тенденция именно в Латвии. Если в Латвии доля потенциальных и начинающих предпринимателей за год выросла на 6,6%, то в Эстонии прирост составил всего 2,7%, а в Литве активность осталась на уровне предыдущего года. Будущие предприниматели представлены в самых разных группах населения. Примерно каждый третий житель в возрасте от 18 до 39 лет выразил готовность развивать собственную бизнес-идею или регистрировать предприятие в ближайшие 1-3 года. Наибольшая активность наблюдается среди людей, ищущих работу, 36%, и жителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 29%. При этом об открытии собственного дела все чаще задумываются также квалифицированные специалисты, 27%, и студенты, а это 25%. Ну, в общем, да. Что сказать? Устроены так люди. Ну, вы знаете, очень здорово, что люди стремятся к чему-то, что-то придумывают. Очень сложно, на самом деле, выбиться куда-то. И вообще очень сложно понять, как мне кажется, что ты можешь реализовать какую-то идею. Идея-то, возможно, она есть у многих. Но вот как-то решиться, начать реализовывать ее, наверное, могут лишь единицы. И это логично, это правда, потому что большинство людей, конечно, привыкли к тому и, в общем-то, рождены, наверное, с этим, что они работают на того, кто все-таки умеет создавать компании, кто умеет управлять персоналом и давать задания, давать ЦУ. А вот чтобы руководить и чтобы что-то создавать, это могут лишь действительно буквально там какие-то небольшое количество населения, небольшой процент. Я хочу, в общем-то, конечно, пожелать, чтобы, если у вас есть идея, вы ее обязательно начинали реализовывать. Наверняка есть какие-то, социальные какие-то пособия, какие-то гранты для предпринимателей начинающих, которые могут, в общем-то, как-то оценить государственные сотрудники, служащие ваши стартапы, и помочь вам финансово. Но вообще, тоже, знаете, как жить и надеяться на кого-то, на государство, это тоже, наверное, глупо и странно. Поэтому, если уж вы придумали создавать свою компанию, наверное, создавать нужно ее все-таки, опираясь на свои собственные средства. Либо, может быть, максимум это взять кредит в банке или занять в долг у родственников или друзей. Сам знаю, начинал свое дело много-много лет назад. Я не говорю сейчас про радио. И вы знаете, наверное, было не так сложно. Тоже, кстати, первые деньги занял у знакомого, а потом отдал, и как-то пошло-поехало дело. Бывает, что сложно, в бизнесе. Правда, бывает, что сложно. Но иду дальше, не боясь, потерять все, потому что, если не делать ничего, так ничего и в карман не упадет, понимаете? А так хотя бы есть шанс, что ты не прогоришь, а заработаешь. Поэтому, друзья мои, я хочу пожелать, чтобы у вас было свое любимое дело, свое ремесло, которым вы горите. И если вы горите, если вы действительно с энергией относитесь, как мне кажется, это тоже очень важно. Многие скажут, что это глупо, но я скажу нет. Если у вас есть энергия такая настоящая, если вы в активе таком и уверены в том, что все выгорит, то обязательно все случится, обязательно вы станете настоящим предпринимателем. Вот. Молодцы ребята, латвийцы, что не сидят на месте и что хотят развиваться так, как говорится, держать. Руководитель, собственником Авторадио Латвия точно бы это оценил, потому что сам является человеком, который любит какие-то идеи, стартапы притворять в жизни. И это очень прекрасно. Мы продолжаем, друзья мои. Всем успехов финансовых, в том числе. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марсейши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Мэнес Аптека советует. Скидки до 40% на продукцию дерматологического бренда Фармацерис. Продукты для комплексного ежедневного ухода для всех типов кожи. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. Сэм

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Вот давайте такую еще короткую новость расскажу вам. В 2025 году 16% жителей Латвии не могли позволить себе регулярно участвовать в досуговых мероприятиях, требующих расходов. Это заметно выше среднего показателя по Евросоюзу, который составил 12% примерно. Значит, различия между странами есть значительные. Самая низкая доля жителей, которые не могли позволить себе регулярный платный досуг, в 2025 году была зафиксирована в Хорватии 3,9%, самая высокая в Греции 27,3%. Но говорят, что в Греции вообще-то творится ужас. Недавно, значит, видел пост про то, как выглядят Афины, и люди пишут, что это просто отвратительно, что это просто разруха, это просто, я не знаю, что-то с чем-то. Как в худших домах. Ну, я не знаю, правда это или нет, я там не был, честно говоря, по-моему, ни разу даже. И сказать нечего, и, честно говоря, не тянет после этого поста так точно. Значит, при этом по возможности позволить себе полноценное питание. Ситуация в Латвии несколько лучше, чем в ЕС. В 2025 году 7,9% жителей Латвии не могли позволить себе через день есть мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу. В среднем по ЕС таких жителей было 8,5%. Самый низкий показатель зарегистрирован на Кипре. 1,2%. Самый высокий в Румынии 18,1%. Помню, что на Кипре, вот в Лимассоле в частности, был какой-то рыбный ресторан, совсем недорогой. И там был потрясающий вкусный рыбный суп. Господи, как это было вкусно. Стоило, по-моему, всего 3 евро. И плюс там были очень вкусные всякие разные рыбные закуски. Тоже, я помню, приходили туда, когда были один раз в Лимассоле и кайфовали. Сейчас там кайфует Алла Борисовна Пугачева со своим супругом. Не знаю, заходит она в этот ресторан или нет, но недавно видел, что какой-то парень молодой из Москвы прилетел специально на встречу с ней, нашел ее и говорил, что у него день рождения в этот день. Она даже пригласила его в ресторан, они посидели, пообщались, и она ему, естественно, дала автограф, сфотографировались. В общем, провели время. Вот такой подарок, я считаю, прекрасный на день рождения. А еще меньше жителей Латвии, это я продолжаю, испытывали финансовые трудности с оплатой домашнего интернета в 2025 году. 1% с небольшим населения страны не могли позволить себе подключение к интернету дома для личного пользования. Шок. Шокс, друзья мои. Это ниже среднего показателя по ЕС, там он 2%. Еще больше шокс в квадрате. Среди стран Евросоюза лучше всего ситуация была в Финляндии, где показатель составлял всего 0,1%, хуже всего в Румынии, где он достиг 6,2%, но про Румынию поверю. Но вообще, вы знаете, вот хотел вам тоже сказать, вчера случайно волею судеб попал на агентскалский рынок. Давно, кстати, хотел попасть, где-то видел тоже пост про рынок. Ну, я был там много раз, естественно, вот, но не был давно. Зашел, удивился, приятно. Огромное количество, конечно, продукции, огромное количество деликатесов всяких разных. Очень много кондитерских каких-то открытых, значит, там и тортики продают, и булочки продают. И люди сидят, кайфуют, пьют кофе с этими булочками прямо там на месте. Слушайте, как все это здорово, как все это меня, честно говоря, так впечатлило, а я сейчас на диете сижу, это все мне нельзя, и впечатлило меня это, конечно, еще больше по этой причине. Но что я хочу сказать, все-таки огромное количество людей проводит время в кафе. Вчера же опять я по Юрмале ходил и зашел, значит, взять кофе в одну кафешку недалеко от моря, в которой давно тоже не был. Ну, потому что там достаточно высокие цены, и как бы я там ничего для себя, честно говоря, не нахожу, но народ там всегда тусовался активно. И вы знаете, народ продолжает там тусоваться активно, несмотря на цены, и все им нравится. Делаем вывод, деньги у людей есть. Понятно, что не у всей страны, но у многих есть, и они готовы их тратить на рестораны. Это 100%. Вообще такая тема, люди готовы тратить почему-то деньги на рестораны, даже если они и последние. А я вот, наоборот, жалею, потому что я считаю, что можно поесть вкусно и дома, а деньги потратить лучше на что-то более приятное, например, на обновление интерьера, например, на путешествие, например, на покупку, не знаю, там, нового транспорта, автомобиля, ну и так далее, и тому подобное, одежды. Вы понимаете, о чем я говорю, надеюсь. А многие почему-то тратят на еду в ресторанах, еще оставляют чаевые, еще говорят про тех, кто не оставляет чаевые. Ах, какие вы негодяи, почему не оставляете чаевые? У меня у ребенка, значит, в школе была тема по поводу чаевых. Он сказал, что папа не оставляет. Вот. Но я действительно не оставляю, считаю это глупостью. Вот. И учитель его захейтил и сказала, что как нехорошо, вот я всегда оставляю чаевые, и все должны оставлять, потому что это правильно. Но это личное мнение учителя. Ну, в общем-то, как бы делаем вывод, учитель не совсем учитель, потому что навязывать свое мнение детям это тоже не совсем по-педагогически, как мне кажется. Друзья мои, все сказал. Я пожелаю вам, конечно, того досуга, который вы хотите. Многие не ходят на концерты, на мероприятия какие-то, посещают там дни городов бесплатные, площадки. Тоже как бы как вариант. такое возможно. Вот, я еще раз пожелаю вам того досуга, который вы хотите получить. Может быть, это рестораны, может быть, это аквапарки, может быть, это опера, я не знаю, кино, что угодно. Главное, чтобы вам от этого было хорошо. Но чем больше, конечно, каких-то развивающих видов досуга, тем лучше, я считаю. Так вот, из маленькой новости, какая у нас большая, почти 6-минутная новость получилась. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. В страну пришел первый осенний циклон, принес дожди и сильный ветер. Кстати, прогноз изменился. Для всех районов объявлено желтое предупреждение, на Курзовском побережье оранжевое. Сила ветра в городе будет доходить до 21-22 метров в секунду, а на побережье до 28. Но это ожидается после обеда, в аккурат вечерний час пик, 16-19. В это время лучше вообще на дороге не выезжать, но это практически невозможно. Но значит, нужно закруглиться на работе часиком к 3 и до наступления самого сильного ненастья проехать куда вам нужно. В данный момент дождь по сути прекратился, 6 баллов и 43 затора по всему городу, средняя скорость движения снизилась до 22 км в час. Но это как раз не проблема, потому что уже много в городе участков, где больше 30 и не проедешь. А еще и не трафареты частенько в таких местах дежурят. Кстати, о местах, где сейчас сложнее всего. Это улица Даугавгривас, здесь можно оставить от 20 до 25 минут. И на Краста, где аж 2 затора перед Мулсом и перед железнодорожным мостом. По совокупности поездка в центр может занять у вас минут 15-20. Это самые затратные по времени участки дорог, все остальное до 15 минут. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем удачного дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
0: Баня парит.
5: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
9: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Как будто я Моцарт спел эту группу «Металлика». Классическая музыка с хулиганами группа «Да Гамба» и новый концерт-шоу Mozartalika. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.

0: То время.
1: Друзья, сегодня в рубрике «То время» поговорим про создание сливочного масла. Достаточно широко его использовали уже в 5-м столетии в Ирландии, в России и Италии. Его стали употреблять с 9 века, а норвежские мореплаватели в 8 веке, отправляясь путешествовать, брали с собой масло в бочонках. Различные документы, дошедшие до нас, свидетельствуют о употреблении масла в России. Например, о том, сколько стоил горшок сливочного масла, стало известно из договора 1270 года между Великим Новгородом и немецкими торговцами. Из летописи известно также, что купцы из Антверпена и Амстердама покупали этот продукт у монахов из Печенежского монастыря, а те, в свою очередь, приобретали его у крестьян, живущих в соседних деревнях. А масло делали, взбивая сливки, сметану и парное молоко. Его также получали из сливок и сметаны, переплавленных в русской печи. Поскольку свежим маслом оставалось недолго, так как в то время люди не умели хранить его правильно, то подпортившийся продукт вновь перетапливали, после чего промывали. В других странах топленому маслу дали название «русское масло». История создания знаменитого вологодского масла напрямую связана с именем известного сыродела Николая Верещагина. При посещении одной из выставок Парижа он, пробуя представленное там нормандское масло, обратил внимание на его аромат и приятный вкус. Так как масло ему очень понравилось, он решил, не покидая Парижа, приступить к созданию такого же. Для приготовления использовал сливки, доведя их почти до кипения. Продукт его изготовления оказался вкуснее нормандского. Это масло, отличающееся тонким ароматом свежекипяченого молока и едва заметным ореховым привкусом, было просто невозможно перепутать с другим. Верещагин назвал его парижским. Французы, импортировавшие масло из России, дали ему название петербургское. Не так давно, около 60 лет назад, масло дали название вологодское. Кстати, при долгом хранении оригинальный ореховый привкус масла теряется. Производители в России делали соленое масло, также его получали путем добавления в сливочное масло соли, около 1,5%. В таком продукте содержится не менее 80% молочного жира, и оно подлежит долгому хранению. Промышленное изготовление сливочного масла в России, например, началось в 19 веке. Маслобойное дело начало развиваться очень бурно, так что в конце 19 столетия число маслодельных заводов приблизилось к цифре 700. Большая часть масла шла на экспорт в другие страны. Но вот слава богу, что Латвия производит масло сама, друзья мои. В Латвии очень вкусное, кстати говоря, масло. Советую не экономить и покупать то, которое действительно устраивает вас, и не считать вот эти там разницы в несколько десятков центов. Ну и еще, кстати, есть один факт. Сибирь особенно отличалась активным маслоделием. В 1900 году оттуда экспортировали, внимание, 1 783 тысячи пудов масла. Почти все молоко, которое поступало на молочные предприятия, уходило на производство масла. Около 98% этого самого молока. Вот такие интересные истории, исторические факты про масло для вас, друзья. Доброе утро.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Инфляция в Латвии может приблизиться к 4%. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8%. За месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малнекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадоне и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист «Цитадель» Карлис Пургелис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Swedbank, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%. Прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный и юго-западный ветер достигнет порывов в 17-22 метра в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27, местами 29 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро. Здравствуйте всем. Кирилл Низовцев у микрофона. Мы продолжаем нашу программу. До конца этого часа будем вместе. Сегодня в пятницу, 9 октября. Не забывайте, что завтра и послезавтра уже выходные. И осень, по-моему, сейчас как раз вот в стадии практически уже золотой. Супер-мега-пупер золотой. Можно ехать в Сигулд. Почему-то в Латвии, среди латвийцев, именно Сигулда, значит, как-то вот является синонимом золотой осени. Хотя, мне кажется, в Латвии столько шикарных мест. Есть и леса, и красивые деревья, но почему-то именно в Сигулд советуют ехать. Вот Гауэ, значит, и между Сигулдой и Турайдой вот это место, где особенно красивая осень. Ах, что она творит, эта осень? Знаете такую песню? Вот. В общем, у вас есть чем заняться. Возможно, традиционно в эти выходные октября. Ну, поедьте в Сигулду, почему бы и нет. А в этот день родился Джон Леннон, знаменитый английский музыкант, один из основателей группы «Битлз». Борис Немцов, политик, родился в этот день. Евгений Евстигнеев, актер, знаменитый советский актер. Также японский пловец Кусо Китамура. Русский живописец Николай Рерих. Французский композитор Камиль Сен-Санс. Вот, кстати, многие знают Сен-Санса, как его зовут. Мало кто знает, его зовут Камиль. Камиль, такое простое имя, казалось бы. Сергей Муравьев-Апостол родился в этот день. Знаменитый декабрист Мигель де Сервантес, испанский писатель. Христофор Колумб сегодня появился на свет в 1451 году. И, наконец, Робер де Сорбон, основатель колледжа в Париже, где, кстати, многие учатся, и из Латвии в том числе. Молодцы, друзья. Мы вообще те дети, кто к чему-то стремится к поступлению в университет, учит языки. Вам большой респект. Вы огромные молодцы, вы для меня кумиры. Вот для меня вот 100% кумиры. Вот, поэтому поздравляем сегодня вашего, в общем-то, тоже практически предка Робера де Сорбона, но по интеллектуальному развитию.

0: из последних новостей.
1: В Латвии растет как число новых предприятий, так и готовность людей заниматься предпринимательской деятельностью. За год доля потенциальных и начинающих предпринимателей в стране увеличилась с 17,8% до 24,4%, свидетельствует результаты опроса, проведенного одним из банков Латвии. Примерно каждый 20-й опрошенный уже зарегистрировал собственное предприятие, а 20% в настоящее время рассматривают возможность открытия своего бизнеса или ищут подходящую бизнес-идею. Рост предпринимательского потенциала, выявленный в ходе опроса, подтверждается и статистикой. Согласно данным Люрсофт и регистра предприятий, в 2025 году в Латвии было зарегистрировано рекордное за последние 6 лет количество новых компаний. Положительная тенденция сохраняется и в этом году. За первое полугодие число зарегистрированных предприятий оказалось на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Опрос показывает, что предпринимательские настроения улучшаются во всех странах Балтии, однако наиболее выражена эта тенденция именно в Латвии. Если в Латвии доля потенциальных и начинающих предпринимателей за год выросла на 6,6%, то в Эстонии прирост составил всего 2,7%, а в Литве активность осталась на уровне предыдущего года. Будущие предприниматели представлены в самых разных группах населения. Примерно каждый третий житель в возрасте от 18 до 39 лет выразил готовность развивать собственную бизнес-идею или регистрировать предприятие в ближайшие 1-3 года. Наибольшая активность наблюдается среди людей, ищущих работу, 36%, и жителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 29%. При этом об открытии собственного дела все

0: чаще задумываются также квалифицированные специалисты 27% и студенты, а это 25%. Ну, в общем, да. Что сказать, устроены так люди. Ну, вы знаете, очень здорово, что люди стремятся к чему-то, что-то придумывают. Очень сложно, на самом деле, выбиться куда-то. И вообще очень сложно понять, как мне кажется, что ты можешь реализовать какую-то идею. Идея-то, возможно, она есть у многих. Но вот как-то решиться, начать реализовывать ее, наверное, могут лишь единицы. И это логично, это правда, потому что большинство людей, конечно, привыкли к тому и, в общем-то, рождены, наверное, с этим, что они работают на того, кто все-таки умеет создавать компании, кто умеет управлять персоналом и давать задания, давать ЦУ. А вот чтобы руководить и чтобы что-то создавать, это могут лишь действительно буквально там какие-то небольшое количество населения, небольшой процент. Я хочу, в общем-то, конечно, пожелать, чтобы, если у вас есть идея, вы ее обязательно начинали реализовывать. Наверняка есть какие-то, социальные какие-то пособия, какие-то, гранты для предпринимателей начинающих, которые могут, в общем-то, как-то оценить государственные сотрудники, служащие ваши стартапы и помочь вам финансово. Но вообще, тоже, знаете, как жить и надеяться на кого-то, на государство, это тоже, наверное, глупо и странно. Поэтому, если уж вы придумали создавать свою компанию, наверное, создавать нужно ее все-таки, опираясь на свои собственные средства, либо, может быть, максимум это взять кредит в банке или занять в долг у родственников или друзей. Сам знаю, начинал свое дело много-много лет назад. Я не говорю сейчас про радио. И вы знаете, наверное, было не так сложно. Тоже, кстати, первые деньги занял у знакомого, а потом отдал, и как-то пошло-поехало дело. Бывает, что сложно, в бизнесе. Правда, бывает, что сложно. Но иду дальше, не боясь, потерять все. Потому что, если не делать ничего, так ничего и в карман не упадет, понимаете? А так хотя бы есть шанс, что ты не прогоришь, а заработаешь. Поэтому, друзья мои, я хочу пожелать, чтобы у вас было свое любимое дело, свое ремесло, которым вы горите. И если вы горите, если вы действительно с энергией относитесь, как мне кажется, это тоже очень важно. Многие скажут, что это глупо, но я скажу нет. Если у вас есть энергия такая настоящая, если вы в активе таком и уверены в том, что все выгорит, то обязательно все случится, обязательно вы станете настоящим предпринимателем. Вот. Молодцы ребята латвийцы, что не сидят на месте и что хотят развиваться так, как говорится, держать. Руководитель, собственник Авторадио Латвия точно бы это оценил, потому что сам является человеком, который любит какие-то идеи, стартапы притворять в жизни. И это очень прекрасно. Мы продолжаем, друзья мои. Всем успехов, финансовых, в том числе. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: 29 января. Шуми-арена.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Ваша коммуникативность может привлечь внимание окружающих. Это откроет новые возможности для общения и наладит некоторые деловые связи. Поэтому не стесняйтесь быть такими, какими вы являетесь, тельцы. Вы почувствуете финансовую стабильность, у вас появится желание работать еще больше. Но не забывайте также уделять время семье или любимому человеку. Они скучают по вам и нуждаются во внимании. У вас будет много энергии, я говорю сейчас про близнецов. Для творческих начинаний и самовыражений ваши идеи могут понравиться руководству или партнерам, поэтому вперед, смело заявляйте о себе и воплощайте задуманные раки. Вы будете стремиться создать гармонию и уют в своем доме, отложите несрочные дела, делайте то, что принесет вам удовольствие, после этого у вас будет еще больше сил и энергии. Львы, у вас появятся новые возможности для карьерного роста, ваши успехи оценят по достоинству, поэтому вы получите вознаграждение или повышение. Лидерские качества помогут вам справиться со всеми вызовами. Девы, не забывайте, что никто не идеален, ошибки – это часть прогресса, поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Со временем вы все сможете сделать на высшем уровне, поэтому не спешите. Весы. Ожидайте интересных встреч и знакомств, которые принесут в вашу жизнь новые впечатления. Этот день будет полон знаками, поэтому не реагируйте. Ни на что, а только на знаки. Интуиция приведет вас к неожиданным решениям. Скорпионы. Вы почувствуете эмоциональное выгорание, но не позволяйте себе падать духом. Лучше остановитесь и отдохните от всех проблем, а потом с новыми силами двигайтесь дальше. Стрельцы. Вы будете стремиться к развитию и новым знаниям, поэтому стоит записаться на мастер-класс или начать изучение иностранных языков. Любая активность пригодится вам в будущем. Козероги, сфокусируйте внимание на карьере. Есть риск, что коллеги могут быть недовольны вашей работой, захотят вас подставить, поэтому будьте осторожными, не позволяйте себе ошибок. Водолеи, благоприятный день для встреч с теми, кого вы давно не видели. Запланируйте время с друзьями или приготовьте вкусный ужин и позовите их в гости. Вы останетесь довольны. И, наконец, рыбы, обратите внимание на свое внутреннее состояние. Если чувствуете себя плохо, стоит обратиться к врачам. Здоровье – это залог вашего успеха и достижения новых вершин. Поэтому не медлите. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Вот давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
4: На carsbaltic.com.
3: А квартиру?
4: Тоже.
3: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
4: Все на carsbaltic.com.
3: И сколько стоит разместить объявление?
4: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocertalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocertalika.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Вот давайте такую еще короткую новость расскажу вам. В 2025 году 16% жителей Латвии не могли позволить себе регулярно участвовать в досуговых мероприятиях, требующих расходов. Это заметно выше среднего показателя по Евросоюзу, который составил 12% примерно. Значит, различия между странами есть значительные. Самая низкая доля жителей, которые не могли позволить себе регулярный платный досуг, в 2025 году была зафиксирована в Хорватии 3,9%, самая высокая в Греции 27,3%. Но говорят, что в Греции вообще творится ужас. Недавно, значит, видел пост про то, как выглядят Афины, и люди пишут, что это просто отвратительно, что это просто разруха, это просто, я не знаю, что-то с чем-то. Как в худших домах. Ну, я не знаю, правда это или нет, я там не был, честно говоря, по-моему, ни разу даже. И сказать нечего, и, честно говоря, не тянет после этого поста так точно. Значит, при этом по возможности позволить себе полноценное питание. Ситуация в Латвии несколько лучше, чем в ЕС. В 2025 году 7,9% жителей Латвии не могли позволить себе через день есть мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу. В среднем по ЕС таких жителей было 8,5%. Самый низкий показатель зарегистрирован на Кипре. 1,2%, самый высокий в Румынии 18,1%. Помню, что на Кипре, вот в Лимассоле в частности, был какой-то рыбный ресторан, совсем недорогой, и там был потрясающе вкусный рыбный суп. Господи, как это было вкусно! Стоило, по-моему, всего 3 евро, и плюс там были очень вкусные всякие разные рыбные закуски. И тоже, я помню, приходили туда, когда были один раз в Лимассоле и кайфовали. Сейчас там кайфует Алла Борисовна Пугачева со своим супругом. Не знаю, заходит она в этот ресторан или нет, но недавно видел, что какой-то парень молодой из Москвы прилетел специально на встречу с ней, нашел ее и говорил, что у него день рождения в этот день. Она же пригласила его в ресторан, они посидели, пообщались, и она ему, естественно, дала автограф, сфотографировались. В общем, провели время. Вот такой подарок, я считаю, прекрасный на день рождения. А еще меньше жителей Латвии, это я продолжаю, испытывали финансовые трудности с оплатой домашнего интернета. В 2025 году 1,1% населения страны не могли позволить себе подключение к интернету дома для личного пользования. Шок. Шокс, друзья мои. Это ниже среднего показателя по ЕС, там он 2%. Еще больше шокс в квадрате. Среди стран Евросоюза лучше всего ситуация была в Финляндии, где показатель составлял всего 0,1%, хуже всего в Румынии, где он достиг 6,2%, но про Румынию поверю. Но вообще, вы знаете, вот хотел вам тоже сказать, вчера случайно волею судеб попал на агентскалский рынок. Давно, кстати, хотел попасть, где-то видел тоже пост про рынок. Ну, я был там много раз, естественно, вот, но не был давно. Зашел, удивился, приятно. Огромное количество, конечно, продукции, огромное количество деликатесов всяких разных. Очень много кондитерских каких-то открытых, значит, там и тортики продают, и булочки продают, и люди сидят, кайфуют, пьют кофе с этими булочками прямо там на месте. Слушайте, как все это здорово, как все это меня, честно говоря, так впечатлило, а я сейчас на диете сижу, это все мне нельзя, впечатлило меня это, конечно, еще больше по этой причине. Но что я хочу сказать, все-таки огромное количество людей проводит время в кафе. Вчера же опять я по Юрмале ходил и зашел, значит, взять кофе в одну кафешечку недалеко от моря, в которой я давно тоже не был. Ну, потому что там достаточно высокие цены, и как бы я там ничего для себя, честно говоря, не нахожу, но народ там всегда тусовался активно. И вы знаете, народ продолжает там тусоваться активно, несмотря на цены, и все им нравится. Делаем вывод, деньги у людей есть. Понятно, что не у всей страны, но у многих есть, и они готовы их тратить на рестораны. Это 100%. Вообще такая тема, люди готовы тратить почему-то деньги на рестораны, даже если они и последние. А я вот, наоборот, жалею, потому что я считаю, что можно поесть вкусно и дома, а деньги потратить лучше на что-то более приятное, например, на обновление интерьера, например, на путешествие, например, на покупку, не знаю, там, нового транспорта, автомобиля, ну и так далее, и тому подобное, одежды. Вы понимаете, о чем я говорю, надеюсь. А многие почему-то тратят на еду в ресторанах, еще оставляют чаевые, еще говорят про тех, кто не оставляет чаевые. Ах, какие вы негодяи, почему не оставляете чаевые? У меня у ребенка, значит, в школе была тема по поводу чаевых. Он сказал, что папа не оставляет. Вот. Но я действительно не оставляю, считаю это глупостью. Вот. И учитель его захейтила и сказала, что как нехорошо, вот я всегда оставляю чаевые, и все должны оставлять, потому что это правильно. Но это личное мнение учителя. Ну, в общем-то, как бы делаем вывод, учитель не совсем учитель, потому что навязывать свое мнение детям это тоже не совсем по-педагогически, как мне кажется. Друзья мои, все сказал. Я пожелаю вам, конечно, того досуга, который вы хотите. Многие не ходят на концерты, на мероприятия какие-то, посещают там дни городов бесплатные, площадки, тоже как бы как вариант, такое возможно. Вот. Я еще раз пожелаю вам того досуга, который вы хотите получить. Может быть, это рестораны, может быть, это аквапарки, может быть, это опера, я не знаю, кино, что угодно. Главное, чтобы вам от этого было хорошо. Но чем больше, конечно, каких-то развивающих видов досуга, тем лучше, я считаю. Так вот, из маленькой новости, какая у нас большая, почти шестиминутная новость получилась. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Час пик завершился. На максимуме перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и 49 затуров. Приличный результат для пятницы. Были крупные пробки, в частности на Даугавгривас, где можно было задержаться минут на 25. Но в данный момент в городе нет заторов, превышающих 10 минут. Обстановка улучшается, да и дождь на время прекратился. Трафик вернулся на уровень 4 баллов. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Но сначала об аварийности. За первые 4 дня недели с понедельника по пятницу в Риге и столичном регионе зарегистрировано 305 ДТП. В среднем 76 аварий за сутки. Пострадали 28 человек, в том числе 5 пешеходов, 3 велосипедиста и 4 на электрогаджетах. Что касается минувшей среды, здесь показатели такие. 81 дорожный инцидент, 9 человек пострадали, в том числе велосипедист, пешеход и 2 носимых средствах индивидуальной мобильности. Составлен 61 протокол за различные нарушения в дорожной сфере. Почти половина, 28, за превышение скорости и агрессивное вождение. Задержан один нетрезвый водитель, в его крови более 1,5 промилле, но в итоге попал под уголовное дело. На определенный срок будет лишен прав и помимо штрафа выплатит компенсационную стоимость автомобиля. Мы продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Друзья мои, такая была программа «Доброе утро». Сегодня в пятницу, 9 октября. В завершении интересная новость. Праздник песни и танца в Латвии пройдет через 2 года, но подготовка уже началась. Правительство планирует выделить на организацию этого мероприятия 12 миллионов евро, даже чуть больше. Это будет 28-й всеобщий латвийский праздник песни и танца и 18-й праздник танца в 28-м году, судя по всему, это все дело пройдет. Да, ну, в общем, традиционно прекрасно, традиционно ярко и традиционно эксклюзивно, потому что такого, по-моему, нет нигде, ну, разве что карнавал в Бразилии, а здесь что-то похожее, только в национальной теме. С 30 июня по 9 июля 28-го года пройдет это мероприятие. Я вот нашел в интернете такую информацию только что. Друзья мои, все, прощаюсь с вами на сегодня. Желаю вам всего самого наилучшего. Завтра, послезавтра отдыхаем. Прекрасных вам выходных, наполненных эмоциями и впечатлениями, безусловно. И прекрасного дня, шикарного вечера сегодня в эту яркую ветреную пятницу. Берегитесь урагана, а по возможности на улицу не выходите до утра субботы, с вечера пятницы, это 100%. Вот, прекрасного дня, шикарного вечера, до встречи в эфире. Что еще обычно говорю? Ну, пока-пока, конечно. Пока-пока, до встречи, пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес.
3: Про зарплату.
1: Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне? Докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». «А ты мне? Докажи».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем сегодня с небольшого напоминания. С осени этого года у водителей появился еще один способ оплатить въезд в зону особого режима города Юрмалы. Такой пропуск можно приобрести через мобильное приложение Snap. Схема довольно простая. В приложении нужно выбрать зону, пропуск на въезд в Юрмалу, указать регистрационный номер автомобиля и произвести оплату. Как мы знаем, это 5 евро. При покупке через такое приложение, еще расскажу, называется оно Snap, дополнительно взимается комиссия за услугу в размере 39 центов. При этом есть важный момент, который пригодится тем, кто вспомнил об оплате уже после въезда в Юрмалу. Приобрести пропуск можно не только заранее. Оплатить его разрешается и после пересечения зоны особого режима. Главное – сделать это до 23 часов 59 минут того же дня. После покупки можно до конца дня въезжать в зону и выезжать из нее неограниченное количество раз. Каждый новый въезд отдельно оплачивать не требуется. Есть еще один нюанс. Если после полуночи автомобиль продолжает находиться в зоне особого режима, купленный ранее пропуск остается действительным до момента выезда. Нововведение особенно удобно для гостей из Эстонии, где приложение Snap хорошо знакомо многим автомобилистам по оплате парковок. В Латвии водители чаще все же используют приложение Mobily, но теперь вариантов стало гораздо больше. Единственное, пользователям, у которых есть приложение Snap, перед использованием новой функции необходимо обновить приложение. Так что знаменитая ситуация «в Юрмалу уже въехал, а про пропуск вспомнил только потом» сама по себе еще не означает штраф. Важно вспомнить о нем все-таки до конца этого дня. Забавная вещь. Возможно, новички даже не догадываются. Откройте автомобильный бардачок. Документы, салфетки, очки, инструкция к машине и какие-то вещи, происхождение которых владелец уже сам и не помнит. Но у некоторых автомобилей самое интересное находится не в бардачке, а за ним. Именно там производители нередко размещают салонный фильтр. Поэтому при его замене бардачок приходится опускать или даже полностью снимать. В зависимости от модели за ним также могут находиться блоки предохранителей, элементы климатической системы, воздуховоды и часть автомобильной электроники. Но и сам бардачок бывает устроен интереснее обычного пластикового ящика. В некоторых автомобилях к нему подведен воздух от системы кондиционирования. Открываете небольшой регулятор внутри, и бардачок превращается в охлаждаемое отделение, где можно держать бутылку воды или другие вещи, которым желательно оставаться прохладными. А у некоторых машин его можно закрывать обычным ключом. Это позволяло оставить внутри документы или небольшие вещи, ограничив к ним доступ, например, когда автомобиль передавался другому человеку или оставался с открытым салоном. И еще немного истории. Два красных стоп-сигнала десятилетиями считались вполне достаточным предупреждением о торможении. Но исследования показали интересную вещь. Дополнительный фонарь, расположенный выше и по центру автомобиля, водитель замечает быстрее. Особенно это важно в плотном потоке. Обычные стоп-сигналы впереди идущей машины могут частично раскрываться другими автомобилями или сливаться с многочисленными задними огнями. Поэтому в Америке начали проводить эксперименты с третьим стоп-сигналом. Собственно говоря, от них все это и пошло. Его размещали значительно выше двух основных фонарей и проверяли идею на больших группах автомобилей, в том числе на такси и служебных машинах. Результаты показали, что дополнительный сигнал действительно помогает уменьшить количество столкновений сзади. Ну а в середине 80-х годов третий стоп-сигнал сделали обязательным для новых легковых автомобилей в США. Затем эту идею начали использовать и в других странах. Сегодня он встроен в крышку багажника, заднее стекло или спойлер, и большинство водителей его практически не замечает. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
1: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбя 3А.
3: Вау, кто это?
4: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
5: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юв.
4: Не ждите особого случая, создайте его сами.
5: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
6: Мэннес Аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэннес Аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой Веселба.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэннес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Вау, кто это?
2: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
3: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
2: Не ждите особого случая, создайте его сами.
3: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
6: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Store. Iespaidīgs shows, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijā.

только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости.

одно, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет ДНА.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда дверь начинает тереться о пол или цепляться за косяк, это не просто мелкая неприятность, а знак того, что что-то в ее работе изменилось. Такое случается из-за времени, влажности и просто потому, что крепеж чуть ослаб. Если крепеж уже держится плохо, лучше заменить короткие саморезы на длинные, чтобы петля снова села плотно. А если отверстия в дереве разбиты, их можно заполнить деревянными шкантами или эпоксидной смолой. Если с петлями все в порядке, стоит взглянуть на дверную коробку. Если коробка стоит неровно, дверь всегда будет цепляться. Ее можно аккуратно выровнять и зафиксировать прочнее, чтобы конструкция снова держала форму. Бывает и так, что дверь разбухает от влажности, и нижний край начинает упираться в пол. В этом случае помогает легкая шлифовка. Достаточно чуть-чуть снять материал с нижнего края, чтобы дверь снова двигалась свободно. Делать это нужно постепенно, чтобы не убрать лишнего. Если отверстия под петли повреждены настолько, что регулировка уже не помогает, петли можно перенести. Для этого дверь снимают, отмечают новое место карандашом и снова крепят петлю. Иногда это единственный способ вернуть ровную посадку и плавный ход. Не забывайте и про замок. Иногда именно язычок или защелка мешают двери закрываться правильно. Если замок установлен неправильно, дверь начинает уводить в сторону. Легкая регулировка или перестановка ответной планки решают проблему. Ну а умение спокойно найти причину и исправить ее – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Land Rover.
1: Слово «Land» в названии автомобиля Toyota Land Cruiser компания Toyota позаимствовала у названия другой марки – Land Rover. А до этого Land Cruiser назывался Toyota Jeep. Японцы считали, что слово «джип» обозначает тип автомобиля. Хотя на самом деле «джип» — это торговая марка, которая принадлежала компании Chrysler.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
0: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: я просто умру. На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене. Это того стоит. На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Утка с шеей потрошенная 1 килограмм 3,99. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl. Стоит того.
3: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
4: На carsbaltic.com.
3: А квартиру?
4: Тоже.
3: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
4: Все на carsbaltic.com.
3: И сколько стоит разместить объявление?
4: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про законы.
2: В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают отсрочку введения так называемой системы двух корзин услуг здравоохранения до 31 декабря 2027 года. Внедрение системы двух корзин неоднократно откладывалось по политическим причинам. Сейчас оплачиваемые государством услуги здравоохранения предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов.
3: Про политику.
2: Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс.
1: Про топливо.
2: На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курземе ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

0: старый знакомый.
1: Осень на Авторадио.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «Пять утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «Пять утра». «А ты мне докажи».

0: Реклама.
1: Start your day like a champion.
2: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
3: Spice aicinos lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит скриптонит в рамках

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем сегодня с небольшого напоминания. С осени этого года у водителей появился еще один способ оплатить въезд в зону особого режима города Юрмалы. Такой пропуск можно приобрести через мобильное приложение Snap. Схема довольно простая. В приложении нужно выбрать зону, пропуск на въезд в Юрмалу, указать регистрационный номер автомобиля и произвести оплату. Как мы знаем, это 5 евро. При покупке через такое приложение, еще расскажу, называется оно Snap, дополнительно взимается комиссия за услугу в размере 39 центов. При этом есть важный момент, который пригодится тем, кто вспомнил об оплате уже после въезда в Юрмалу. Приобрести пропуск можно не только заранее. Оплатить его разрешается и после пересечения зоны особого режима. Главное – сделать это до 23 часов 59 минут того же дня. После покупки можно до конца дня въезжать в зону и выезжать из нее неограниченное количество раз. Каждый новый въезд отдельно оплачивать не требуется. Есть еще один нюанс. Если после полуночи автомобиль продолжает находиться в зоне особого режима, купленный ранее пропуск остается действительным до момента выезда. Нововведение особенно удобно для гостей из Эстонии, где приложение Snap хорошо знакомо многим автомобилистам по оплате парковок. В Латвии водители чаще все же используют приложение Mobily, но теперь вариантов стало гораздо больше. Единственное, пользователям, у которых есть приложение Snap, перед использованием новой функции необходимо обновить приложение. Так что знаменитая ситуация «в Юрмалу уже въехал, а про пропуск вспомнил только потом» сама по себе еще не означает штраф. Важно вспомнить о нем все-таки до конца этого дня. Забавная вещь. Возможно, новички даже не догадываются. Откройте автомобильный бардачок. Документы, салфетки, очки, инструкция к машине и какие-то вещи, происхождение которых владелец уже сам и не помнит. Но у некоторых автомобилей самое интересное находится не в бардачке, а за ним. Именно там производители нередко размещают салонный фильтр. Поэтому при его замене бардачок приходится опускать или даже полностью снимать. В зависимости от модели за ним также могут находиться блоки предохранителей, элементы климатической системы, воздуховоды и часть автомобильной электроники. Но и сам бардачок бывает устроен интереснее обычного пластикового ящика. В некоторых автомобилях к нему подведен воздух от системы кондиционирования. Открываете небольшой регулятор внутри, и бардачок превращается в охлаждаемое отделение, где можно держать бутылку воды или другие вещи, которым желательно оставаться прохладными. А у некоторых машин его можно закрывать обычным ключом. Это позволяло оставить внутри документы или небольшие вещи, ограничив к ним доступ, например, когда автомобиль передавался другому человеку или оставался с открытым салоном. И еще немного истории. Два красных стоп-сигнала десятилетиями считались вполне достаточным предупреждением о торможении. Но исследования показали интересную вещь. Дополнительный фонарь, расположенный выше и по центру автомобиля, водитель замечает быстрее. Особенно это важно в плотном потоке. Обычные стоп-сигналы впереди идущей машины могут частично раскрываться другими автомобилями или сливаться с многочисленными задними огнями. Поэтому в Америке начали проводить эксперименты с третьим стоп-сигналом. Собственно говоря, от них все это и пошло. Его размещали значительно выше двух основных фонарей и проверяли идею на больших группах автомобилей, в том числе на такси и служебных машинах. Результаты показали, что дополнительный сигнал действительно помогает уменьшить количество столкновений сзади. Ну а в середине 80-х годов третий стоп-сигнал сделали обязательным для новых легковых автомобилей в США. Затем эту идею начали использовать и в других странах. Сегодня он встроен в крышку багажника, заднее стекло или спойлер, и большинство водителей его практически не замечает. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
1: Реклама.
3: Свежий, без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее, без добавок.
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
8: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мобильсервис ЛВ.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Работа над проектом декларации нового правительства продолжается. И говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений.
2: Про зарплату.
1: Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах, и это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курзаме ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
5: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Интересный факт. Пробка в Нидерландах.
1: Одна из самых больших дорожных пробок за всю историю использования человеком автомобиля образовалась в Нидерландах из-за гололеда. Общая длина заторов составила 975 километров.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю. Ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот всё.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena, lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
4: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: все о нем.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша.
3: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
1: Стоп! Снято!
2: Реклама.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: В 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курзема ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Всегда долгожданная пятница, 9 октября. На Авторадио Латвии начинается народная передача «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин. Добро пожаловать. Заявки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Начнем мы сразу с важного и приятного повода. Дорогое Авторадио, поздравьте с юбилеем нашу дорогую и любимую маму и бабушку Филиппову Наталью Петровну. Счастья тебе и крепкого здоровья! Это поздравили Ольга, Дмитрий и Антон. Они же выбрали в честь вашего праздника, Наталья Петровна, музыкальный подарок. С наилучшими пожеланиями прямо сейчас Александр Серов в поздравительной передаче «Только для вас».

программу по заявкам только для вас получили весточку от Эмиля. Здравствуйте, Авторадио. Хотел бы передать огромный привет моим любимым Владу и Регине. Сегодня у нас особенный день. Мы едем из Латвии в Польшу, где я открываю новую главу – учебу в университете на астронома. Хочу сказать родителям огромное спасибо за все, что для меня сделали. За поддержку, за терпение, за любовь и за то, что всегда верили в меня. Впереди новый этап жизни, новые люди и новые возможности. Но родной дом всегда останется в моем сердце. Очень трогательно написал Эмиль. Пусть побеждает тяга к неведомым мирам. Вам, Эмиль, пожелаем больших успехов и пусть звезды станут ближе. И мы слушаем для вас и для ваших родителей гимн космонавтов от группы «Земляне» в программе по заявкам «Земляне».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: 29 января. Шоуми-арена. Скрип.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу сервис ЛВ.
1: Tas ir laimīgās dienas Veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: нежданно и негаданно получил мощное послание от Эдвина Дорофеева, водителя автобуса и большого друга нашего радио. Более того, участника акции «Пилоты Микс-Медиа Группы». Его связывают давние дружеские отношения с Валентином Юсиным. Кстати, репортажи Валентина мы также часто слышим в автомониторе. У него в семье произошло важное событие, и об этом рассказывает Эдвин. А музыкальный подарок для Никиты уже готов.
1: Валентина Юсина, пилота авторадио, его сын сравнительно недавно начал заниматься боксом. И уже, вот 26 сентября, если не ошибаюсь, в своем первом боксерском поединке одержал победу, занял первое место. И в связи с этим я хочу поздравить и Валентина с победой сына, и самого Никиту Юсина. Несмотря на вот это первое свое достижение, но нужно продолжать работать по нарастающей, несмотря ни на что. Новых побед тебе желаю.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
4: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Продолжается праздник на улице швейного коллектива из Елговы. Мы получили от них очередное послание. Добрый день, Владимир и любимое Авторадио. Сегодня частичка хорошего настроения выпала на долю Наташи Борисовой. Не суетливо, но ретиво. Наталья – радость коллектива. Такой на свете нет второй. И в деле просто ас-герой. Наташа наша хороша. Плывет эффектно, не спеша, умна, заботливо, красиво и украшение коллектива. И пусть начальник не ругает, а хвалит лишь за то, что сделала, смогла. Ты в коллективе лучик солнца, с тобой легче в 40 раз. И заслужила ты по праву и дружбу, и уважение от нас. Ну а песенку будем слушать про Наташу, и пусть спорятся у вас швейные дела.

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. АТ-центр. Билеты только на Билешу сервис ЛВ. We'll be right back.

Октябрьский привет авторадио и ведущему Владимиру. Так начинается заключительное на сегодня послание от Маргариты. Музыка на вашей волне прекрасна, но сегодня мой выбор – французская песня, я ее слышала на радио «Мелодия». А сейчас очень-очень хочется ее снова послушать, но на авторадио. Суть по всему, речь идет о песне «Селин Дион», ну а радио «Мелодия», оно входит в нашу микс-медиагруппу, так что здесь все хорошо, это наши люди. На этом будем пятничную программу только для вас завершать. Услышимся в понедельник, когда встретимся, как обычно, на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про лекарства.
1: 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%.
3: Про законы.
1: В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают отсрочку введения так называемой системы двух корзин услуг здравоохранения до 31 декабря 2027 года. Внедрение системы двух корзин неоднократно откладывалось по политическим причинам. Сейчас оплачиваемые государством услуги здравоохранения предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов.
3: Про политику.
1: Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. На морском побережье Курзема ожидается штормовой ветер с порывами до 29 метров в секунду. Латвийский центр среды геологии и метеорологии повысил уровень предупреждения до оранжевого, поскольку стихия может повредить инфраструктуру, повалить деревья и вызвать перебои с электричеством. По предварительному прогнозу, наиболее сильные порывы северо-западного ветра ожидаются с 16 до 20 часов. В других частях Латвии пока сохраняется желтое предупреждение. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне? Докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и...

Общий семейный творческий проект, а песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». А ты мне докажи.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем сегодня с небольшого напоминания. С осени этого года у водителей появился еще один способ оплатить въезд в зону особого режима города Юрмалы. Такой пропуск можно приобрести через мобильное приложение Snap. Схема довольно простая. В приложении нужно выбрать зону, пропуск на въезд в Юрмалу, указать регистрационный номер автомобиля и произвести оплату. Как мы знаем, это 5 евро. При покупке через такое приложение, еще расскажу, называется оно Snap, дополнительно взимается комиссия за услугу в размере 39 центов. При этом есть важный момент, который пригодится тем, кто вспомнил об оплате уже после въезда в Юрмалу. Приобрести пропуск можно не только заранее. Оплатить его разрешается и после пересечения зоны особого режима. Главное – сделать это до 23 часов 59 минут того же дня. После покупки можно до конца дня въезжать в зону и выезжать из нее неограниченное количество раз. Каждый новый въезд отдельно оплачивать не требуется. Есть еще один нюанс. Если после полуночи автомобиль продолжает находиться в зоне особого режима, купленный ранее пропуск остается действительным до момента выезда. Нововведение особенно удобно для гостей из Эстонии, где приложение Snap хорошо знакомо многим автомобилистам по оплате парковок. В Латвии водители чаще все же используют приложение Mobily, но теперь вариантов стало гораздо больше. Единственное, пользователям, у которых есть приложение Snap, перед использованием новой функции необходимо обновить приложение. Так что знаменитая ситуация «в Юрмалу уже въехал, а про пропуск вспомнил только потом» сама по себе еще не означает штраф. Важно вспомнить о нем все-таки до конца этого дня. Забавная вещь. Возможно, новички даже не догадываются. Откройте автомобильный бардачок. Документы, салфетки, очки, инструкция к машине и какие-то вещи, происхождение которых владелец уже сам и не помнит. Но у некоторых автомобилей самое интересное находится не в бардачке, а за ним. Именно там производители нередко размещают салонный фильтр. Поэтому при его замене бардачок приходится опускать или даже полностью снимать. В зависимости от модели за ним также могут находиться блоки предохранителей, элементы климатической системы, воздуховоды и часть автомобильной электроники. Но и сам бардачок бывает устроен интереснее обычного пластикового ящика. В некоторых автомобилях к нему подведен воздух от системы кондиционирования. Открываете небольшой регулятор внутри, и бардачок превращается в охлаждаемое отделение, где можно держать бутылку воды или другие вещи, которым желательно оставаться прохладными. А у некоторых машин его можно закрывать обычным ключом. Это позволяло оставить внутри документы или небольшие вещи, ограничив к ним доступ, например, когда автомобиль передавался другому человеку или оставался с открытым салоном. И еще немного истории. Два красных стоп-сигнала десятилетиями считались вполне достаточным предупреждением о торможении. Но исследования показали интересную вещь. Дополнительный фонарь, расположенный выше и по центру автомобиля, водитель замечает быстрее. Особенно это важно в плотном потоке. Обычные стоп-сигналы впереди идущей машины могут частично раскрываться другими автомобилями или сливаться с многочисленными задними огнями. Поэтому в Америке начали проводить эксперименты с третьим стоп-сигналом. Собственно говоря, от них все это и пошло. Его размещали значительно выше двух основных фонарей и проверяли идею на больших группах автомобилей, в том числе на такси и служебных машинах. Результаты показали, что дополнительный сигнал действительно помогает уменьшить количество столкновений сзади. Ну а в середине 80-х годов третий стоп-сигнал сделали обязательным для новых легковых автомобилей в США. Затем эту идею начали использовать и в других странах. Сегодня он встроен в крышку багажника, заднее стекло или спойлер, и большинство водителей его практически не замечает. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унице из АБЦ.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии начался сезон гриппа, но поставки вакцин задерживаются. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом. 148 336 на общую сумму 2 482 959. 9 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в западной части Курзамы с 16 до 23 часов будет действовать предупреждение оранжевого уровня, а на остальной территории Латвии предупреждение желтого уровня до 6 утра субботы. Порывы западного, северо-западного ветра в Латвии достигнут 15-20 метров в секунду. На побережье Рижского залива Видземы и на западе Курзамы 20-25, а на открытом морском побережье Курзамы местами 25-29 метров в секунду. На всей территории страны дождь, местами возможны кратковременные сильные ливни. В выходные ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. В субботу и воскресенье временами также будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиа 3А.
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 10 октября. Белокочанная капуста 1 килограмм 37 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,49. Lidl стоит того.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche, ключ зажигания, располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Ле-Мана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.

0: britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Наблюдаем за столичными дорогами. В Риге уже вовсю идет традиционный пятничный вечерний разъезд. Пятерка на мониторе появилась за 2 часа дня. Видимо, некоторые вняли прогнозу, который пообещал сегодня после обеда первую осеннюю бурю, особенно в промежутке с 16 до 19 часов, то есть в это время. Что касается сильного ветра и дождя, то ветерок дует, это надо признать, а вот осадков нет, и это хорошо. К этой минуте трафик уже в диапазоне от 6 до 7 баллов, и почти 60 заторов дополняют картину вечернего часа пик. Самые большие проблемы сейчас на мосту и на кольце Славу, а также на прилегающих улицах. В частности, затор со стороны Лубанас, там еще и ДТП произошло. Еще одна авария на самом мосту Славу. Кроме того, ДТП в районе перекрестка на Слокас и Хаманя. Так что, друзья, соблюдайте дистанцию и своевременно пользуйтесь поворотниками. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения. Будем внимательными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро Baltais Bruninex есть решение. Закажи консультацию на Baltais Bruninex LV, и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. Baltais Bruninex LV.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
6: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: продажи на Билишу Сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: На ковре

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Служба госбезопасности сотрудничает с британскими службами в связи с задержанием граждан Латвии на авиабазе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией.
2: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменения связаны с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «Пять утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы педагогического

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Мы следим не только за тем, как меняется обстановка на рижских дорогах, но иногда поглядываем на небо. А не пойдет ли обещанный синоптиками дождь? Пока из прогноза только дует довольно сильный холодный ветер. Ну и ладно. Тем проще водителям будет попасть из пункта А в пункт Б. 7 баллов на мониторе, 64 затора, но в целом движение рабочее. Хотя транспорта понемногу прибавляется, потому что поток влились пятичасовые, и сложных мест много. Самые большие трудности на мосту и круге Слава, где заторы на прилегающих улицах и в целом во всем близлежащем районе. Движение затруднено, особенно со стороны Лубанас к мосту. Было сообщение о ДТП, возможно, поэтому пробка здесь примерно на полчаса. И один сплошной затор на всем протяжении улицы Илукстес. И лучше сюда не ехать, а постараться объехать. Кроме того, много ДТП в разных частях города, поэтому призываем всех оставаться внимательными, соблюдать дистанцию и быть взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике пока все. Пожелаю удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Вау, кто это?
4: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
5: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
4: Не ждите особого случая, создайте его сами.
5: Подиум, ваш выход, Тейка Плаза.
6: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
7: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maksīma. Kad

0: no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta Maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem Well Done atlaide līdz 30%. Maxima. Lai nekā netrūktu!
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
2: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сервера.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем сегодня с небольшого напоминания. С осени этого года у водителей появился еще один способ оплатить въезд в зону особого режима города Юрмалы. Такой пропуск можно приобрести через мобильное приложение Snap. Схема довольно простая. В приложении нужно выбрать зону, пропуск на въезд в Юрмалу, указать регистрационный номер автомобиля и произвести оплату. Как мы знаем, это 5 евро. При покупке через такое приложение, еще расскажу, называется оно Snap, дополнительно взимается комиссия за услугу в размере 39 центов. При этом есть важный момент, который пригодится тем, кто вспомнил об оплате уже после въезда в Юрмалу. Приобрести пропуск можно не только заранее. Оплатить его разрешается и после пересечения зоны особого режима. Главное – сделать это до 23 часов 59 минут того же дня. После покупки можно до конца дня въезжать в зону и выезжать из нее неограниченное количество раз. Каждый новый въезд отдельно оплачивать не требуется. Есть еще один нюанс. Если после полуночи автомобиль продолжает находиться в зоне особого режима, купленный ранее пропуск остается действительным до момента выезда. Нововведение особенно удобно для гостей из Эстонии, где приложение Snap хорошо знакомо многим автомобилистам по оплате парковок. В Латвии водители чаще все же используют приложение Mobily, но теперь вариантов стало гораздо больше. Единственное, пользователям, у которых есть приложение Snap, перед использованием новой функции необходимо обновить приложение. Так что знаменитая ситуация «в Юрмалу уже въехал, а про пропуск вспомнил только потом» сама по себе еще не означает штраф. Важно вспомнить о нем все-таки до конца этого дня. Забавная вещь. Возможно, новички даже не догадываются. Откройте автомобильный бардачок. Документы, салфетки, очки, инструкции к машине и какие-то вещи, происхождение которых владелец уже сам и не помнит. Но у некоторых автомобилей самое интересное находится не в бардачке, а за ним. Именно там производители нередко размещают салонный фильтр. Поэтому при его замене бардачок приходится опускать или даже полностью снимать. В зависимости от модели за ним также могут находиться блоки предохранителей, элементы климатической системы, воздуховоды и часть автомобильной электроники. Но и сам бардачок бывает устроен интереснее обычного пластикового ящика. В некоторых автомобилях к нему подведен воздух от системы кондиционирования. Открываете небольшой регулятор внутри, и бардачок превращается в охлаждаемое отделение, где можно держать бутылку воды или другие вещи, которым желательно оставаться прохладными. А у некоторых машин его можно закрывать обычным ключом. Это позволяло оставить внутри документы или небольшие вещи, ограничив к ним доступ, например, когда автомобиль передавался другому человеку или оставался с открытым салоном. И еще немного истории. Два красных стоп-сигнала десятилетиями считались вполне достаточным предупреждением о торможении. Но исследования показали интересную вещь. Дополнительный фонарь, расположенный выше и по центру автомобиля, водитель замечает быстрее. Особенно это важно в плотном потоке. Обычные стоп-сигналы впереди идущей машины могут частично раскрываться другими автомобилями или сливаться с многочисленными задними огнями. Поэтому в Америке начали проводить эксперименты с третьим стоп-сигналом. Собственно говоря, от них все это и пошло. Его размещали значительно выше двух основных фонарей и проверяли идею на больших группах автомобилей, в том числе на такси и служебных машинах. Результаты показали, что дополнительный сигнал действительно помогает уменьшить количество столкновений сзади. Ну а в середине 80-х годов третий стоп-сигнал сделали обязательным для новых легковых автомобилей в США. Затем эту идею начали использовать и в других странах. Сегодня он встроен в крышку багажника, заднее стекло или спойлер, и большинство водителей его практически не замечает. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: 30 лет они покоряют.

0: Только на Більшу сервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: Реклама. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
2: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
7: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Утка с шеей потрошенная 1 килограмм 3,99. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl. Стоит того!
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусть.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продлен срок добровольной подачи заявок на службу гособороны. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январьский призыв 2027 года, предусматривающий 11 месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земессардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема.
0: Про Ригу.
1: В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника 12 октября в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но касса и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет. Однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода. Временами дожди. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: Немного удивил сегодняшний вечерний час пик в латвийской столице. Много транспорта и пробок. Как результат, на максимуме 17.20 до 17.40 на мониторе были 8 баллов и 74 затора. За минувшие полчаса на дорогах стало полегче, обстановка продолжает улучшаться. И 5 баллов в среднем по городу в данный момент – это вполне нормальный показатель для столь насыщенной пятницы. Основные трудности, как и час назад, на мосту и круге Славу, а также подъезда к ним. Во всем районе Плявники движение затруднено, особенно на Педруэс, а также на Лубанас, на Сахарова и на Илукстес на всем ее протяжении. Плотно в центре города, а также на Бриевбасгатве, на выезд в сторону Югла и Видземского шоссе. Кстати, пробка здесь доходила до 20 минут, но за последнее время уменьшилась. Вечерний разъезд постепенно завершается. Пожелаю всем приятных и полезных выходных, а встретимся мы в понедельник на первом выпуске «Автомонитора» в 8.15.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentu.

0: Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. Decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
5: А квартиру?
3: Тоже.
5: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
5: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
6: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
7: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
6: Магний для нервов?
7: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
6: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
8: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
9: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот

0: Обратная остановка.
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Вот давай, давай, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Вау, кто это?
5: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
6: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
5: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
6: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
7: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
8: Через 100 метров. Поверните налево.
9: Налево? Но там же тупик!
10: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
11: Свежий, без добавок, свежий, без добавок. Свежий.
12: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
11: свежий,
12: волнуемся.
11: Без добавок, свежий.
13: Свежее?
14: Свежее.
13: Без добавок?
14: Без добавок.
13: Очень хорошо.
12: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
15: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
12: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
14: Я пью до дна за тех, кто в море.
16: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
14: Вот новый поворот.
16: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
14: Еще не все дорешено.
16: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: После ревизора.

0: и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Галамазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия».
2: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова. Вселенная.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Вау, кто это?
3: Новый сезон, новый стиль, новая вы.
4: Карл Лагерфельд, Айсберг, Луиса Спаньоли, Эмме, Труссарди, Эрно, Дизель, Марко Поло, Армани, Калвин Клейн, Юб.
3: Не ждите особого случая. Создайте его сами.
4: Подиум. Ваш выход. Тейка Плаза.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшо-сервис АУВ.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: Театр Inspire представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы Би-2. Живой коллектив, собранный из трех стран. Бродский, сердцебиение. О чем кричит одиночество? Билеты в Билетшо-сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Слушай, а где сейчас можно продать машину?
3: На carsbaltic.com.
2: А квартиру?
3: Тоже.
2: Телефон, велосипед или вещи, которые просто пылятся дома?
3: Все на carsbaltic.com.
2: И сколько стоит разместить объявление?
3: А вот это самое приятное. Первое объявление совершенно бесплатно. carsbaltic.com. Новый портал объявлений для Латвии, Литвы и Эстонии. Размещай свои объявления, находи нужное и попробуй бесплатно. carsbaltic.com. Размести, найди, продай.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: 29 января. Шуми-арена. Скрежет.

В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис ЛВ. Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

0: в жизнь.
1: В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудность.

Метель спасла меня от многих передряг. Но что поделать?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-острова». «Костры». Живое выступление 2023 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». «А ты мне докажи».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления ноябрь 2016 года.

ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью.

только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины, тишину разбивая весельем.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Но зачем же?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

приедет в срок. Лишь сентябрь листвою зажелтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась по аллее, бросил я учебу и работу, стал перрон прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Но не в том ты ехала в вагоне, по железным нитям.

j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Интересный факт. Первый светофор.
1: Знаете ли вы, что первый уличный светофор появился раньше автомобиля? Его установили в Лондоне 9 декабря 1868 года. Придумал устройство инженер Джон Пик Найт, взяв за основу железнодорожный семафор. Днем движением управляли специальные механические крылья, а ночью использовался газовый фонарь с красным и зеленым сигналами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

утонешь проще.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв,

звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство и в полумраке наступившей ночи в короткое безумство окунемся.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

ведь это проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы любви.

И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю, только это я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя

Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Может быть,

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.